0: ожили кот Закар, и ожили кот Закар. Я цекель дед Кашиндан, ожили кот Закар, и ожили кот Закар.
1: Ушак вурурум сени, пачаглару йокари, пачаглару йокари.